0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Der heiße Draht zum Hochschulradio Düsseldorf. 34 94 24.